Я кубарька на пожат, Ян так ветром дат сегнат, До парку, а до заград. Тахле місто бис мел знат, Там си згравал, яко клук, Там си ходил вждицки рад, Была то твоя жіще снук.